Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

20.00 по московскому времени, поэтому пометь себе, чтобы не забыть. А следом, кстати, диджей Ритон и шоу Residents, где тебя будет ждать двухчасовой эксклюзивный электронный микс, так что присоединяйся к нашей вечеринке. Ну а прямо сейчас танцы продолжат Али Фарвин и Рене Миллер с треком Body Talk, еще добавим немного кей-поп музыки, Чимин и трек Who.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а самое главное в режиме нон-стоп. Обещаю, слышим Лени, Калум Скотт и классная вещица.

0: названием Hollow буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: платформах и, конечно, на сайте нашем europlus.ru. Ну и энергичное это утро продолжим. Впереди Offenbach, Eurodance, Pangone, Miles Away.
1: Реклама. Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно

0: совместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Jack RF8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Leon Auto.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка
1: раствориться. Без остатка раствориться, да, и я мечтаю без остатка раствориться в своем диване сегодня вечером. Я уверен, вам знакома эта история, когда ты тоже...

0: поставлен на 4 утра. Ну и ладно, закончим с рубрикой «Добро пожаловаться». Давайте хиты слушать на Европе Плюс. Далее приготовил для вас одну из самых крутых, самых топовых песен сезона. Это «Baby Doll» от Доминика Фейка.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 11 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевой столице малооблачно, без осадков, днем 24 выше 0. А в эти минуты в Краснодаре 11 с плюсом.
2: Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все.
1: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внутрикостная дентальная имплантация.
9: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
10: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
12: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДПРФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
13: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это фантазия.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба в Краснодаре.
3: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: новости и долгожданный Марат Бикметов.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Началось объявленное Россией двухдневное перемирие. ЦБ сообщили о снижении напряженности на рынке труда. И в России сегодня сокращенный рабочий день. Об этом прямо сейчас. Итак, объявленное Россией перемирие будет действовать сегодня и завтра. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии Дня Победы на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Бессмертный полк в этом году пройдет в очном формате в ряде стран, где проявляют к нему интерес. В России акция состоится в онлайн-формате. Цифровое шествие Героя Великой Отечественной начнется завтра в полдень по московскому времени. МОК оставил в силе решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. Сохранены и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом ограничения для белорусских атлетов отменены. Ранее, напомню, Владимир Путин заявил, что многие международные чиновники продемонстрировали свою коррумпированность и политическую предвзятость, введя избирательные санкции против российских атлетов. ЦБ сообщили о снижении напряженности на рынке труда. Дефицит кадров снижается, но рынок остается жестким. Как отмечается в резюме регулятора, безработица сохраняется на историческом минимуме, а рост зарплат по-прежнему устойчиво превышает рост производительности труда. В документе говорится, что дефицит кадров снижается, многие компании испытывают нехватку персонала. При этом другие не спешат высвобождать сотрудников, поскольку ранее они столкнулись с нехваткой рабочей силы. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России. Основное время встречи, которая прошла накануне на стадионе в Краснодаре, завершилось со счетом 0-0. Как передает ТАСС, серии пенальти, точнее, оказались хозяева площадки 6-5, а в суперфинале «Краснодар» сыграет против столичного «Спартака», который в среду одержал победу над московским «ЦСКА» со счетом 1-0. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». А в России сегодня укороченный рабочий день, он должен быть сокращен на 1 час, поскольку эта пятница, 8 мая, является предпраздничной. Далее, в связи с празднованием Дня Победы, в стране будут 3 выходных дня подряд, 9, 10 и 11 мая. В этом году 9 мая выпало на субботу, в связи с чем дополнительный выходной перенесли на понедельник. Добавлю, что новая рабочая неделя начнется только во вторник и продлится всего 4 дня. Ну а следующие праздничные выходные в стране будут в июне на День России. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 62 копейки. Евро также в минусе 87,89. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

0: У на Европе плюс.
1: Господи, как я рад, что поеду в Ленинград. Ладно, я рад, что сегодня пятница. Впереди майские, отдыхательный сиквел. Но все-таки самое приятное, это то, что прямо сейчас на Европе плюс стартует майское У! Майское У, привет, салам и зен. Зен это, кстати, по-хакасски. Привет, здорово. Я Тимур Бодров. Так, спасибо. Значит, чем с вами займемся? Конечно же, будем дарить подарки. Есть для вас, ребята, этим утром и кинопроектор, и смарт-часы, и лего-набор, и, конечно, приз денежный в игре на повышение. Значит, игра на повышение сегодня после 9:00. Сколько там сегодня? Какая сумма? О, сегодня там 7110 рублей. 7110 рублей. Когда услышишь эту сумму в ячейке, откроешь ее, нужно остановиться. Потом будет стоп-игра. В общем, звони в игру на повышение после 9. Сейчас в Москве 7:06. Всем майское У!

0: чего ждете на этих майских? Встречи с лопатой на даче? Шашлыка? Путешествия небольшого? Встречи с сериалами? Или все-таки выспаться за весь год? Ну, помните, чего бы вы ни ждали, знайте, у нас на Европлюс идеальный саундтреск для ваших приключений. Значит, прямо сейчас I Can't Wait, Бобби Синклар и Кайзы. Ну и тему готовности к чему-то приятному продолжит Софи Элис Бэкстер. На очереди ее Ready for Your Love.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: Профи Мол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой.

0: удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
3: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
4: ОО «Вершина», поселок Явлановский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 90 07 28.
5: Говорят, нет предела совершенству, но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
8: 102.2 FM. 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

Sunshine Band. Ну а мы на Европлюс, как любим диско, вы наверняка знаете, помните, убедились в этом 30 апреля. Пруфы, приятные воспоминания есть на нашем сайте, там выступление группы Гимми.

Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы и окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно. Вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолеи, будьте настойчивее. Многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.

0: Ты, won't you stay? Да, не против, что ты осталась со мной. Вот. А мы, ребята, все-таки давайте на месте сидеть не будем. Запланируем путешествие. Да, путешествие на майских. Хотя и в ближайшие минуты предлагаю нам с вами сгонять в один из городов российских. Вот, а на память о нашем совместном путешествии в игре «Кто куда» я подарю тебе смарт-часы. По-моему, классная перспектива. Если хочешь устроить это приключение, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 12 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, осадки не предвидятся. Днем столбики термометров покажут 24 градуса выше 0.
1: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть метро.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
3: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда и с кем? С кем? С Александром из Ростова-на-Дону. Саня, привет, доброе утро.
2: Да, доброе утро, привет.
1: Значит, майские вторые у нас на носу. И логичный вопрос. Вот, живя в Ростове-на-Дону, куда можно сгонять одним днем? Или куда ты, возможно, поедешь на вторые майские? Отдохнуть, развлечься.
2: Ну, я поеду в Приморск-Ахтарск. Это тут недалеко, 250 километров.
1: Сколько?
2: В сторону Азовского моря. Ну, примерно 250-300 километров.
1: 250 километров. Вот. Есть там куда пойти, да, отдохнуть? Бары, да, рестораны, отличная, курорты?
2: Отличная набережная, кафешки, рестораны. С дочкой пойдем прогуляемся. Тем более праздничная программа будет.
1: Отлично, отлично. Значит, а мы с тобой буквально на мгновение заглянем в другой известный российский город, в город Пермь. Пермякам привет. Вот, сейчас задам вопрос, посвященный Перми. Если ты отвечаешь правильно, забираешь смарт-часы. Итак, вопрос такой. Значит, в Перми мы, там есть уникальный арт-объект. По-моему, один из важнейших символов не только города, но и страны нашей. Вот. У этого арт-объекта легендарная надпись. Что это за надпись? Александр, скажи мне, пожалуйста. Значит, два варианта ответа. Там, значит, надпись «Счастье не за горами» или «Лучше поздно, чем никогда». Александр.
2: Ну, я думаю, счастье не за горами.
1: Браво! Абсолютно верно, счастье не за горами. Автор этого арт-объекта Борис Матросов, ему наши слова благодарности. Да, Саня, счастье здесь и сейчас. Прямо сейчас твои смарт-часы. Это счастье, поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Вот, и перспектива приятных выходных. Спасибо тебе за то, что ты такой классный. Ростов-на-Дону привет. И Приморско-Ахтарску тоже привет. Где ты будешь?
2: Спасибо вам тоже.
1: Всем
2: привет.
1: Спасибо. Ребята, продолжаем Майское У. Встречаем Джеймса Хайпа и Ким Петрос.
0: Майское У на Европе плюс.

0: Вот они, красавчики BTS. BTS, косметички которых, конечно, позавидует любая девчонка на планете и в стране нашей. Swim майскому. Далее предлагаю немного взбодриться. Продолжим энергично. Не пропустите историю Shut Up and Dance. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
3: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазины одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Small Gun Band. Сказка без хэппи-энда. Это что, уха из золотой рыбки? Колобок превратился в сухарь, а принц без Золушки страдает от фуд-фетишизма. Но нет. Мы на Европлюс этого не допустим. Улыбаемся, пляшем и машем и телепортируемся во второй час майского утра.

0: столице 8.00. Европа плюс. И вот он здесь, Марат Бикметов и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Назван объем введенного в России жилья с начала года. В Центробанке сообщили о снижении напряженности на рынке труда, и аналитики выяснили, о чем мечтают россияне. Об этом прямо сейчас. Итак, Марат Хуснуллин назвал объем введенного в России жилья с начала года. За 4 месяца показатели достигли почти 29 миллионов квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост на 4,6%, уточнил вице-премьер. По данным Росстата, по итогам первого квартала был зафиксирован спад ввода жилья почти на 30%. При этом в отдельных регионах показатели росли. Например, в Москве отмечалось увеличение более чем на 5%. Синоптики скорректировали прогноз погоды в Москве на 9 мая. Днем воздух столицы прогреется до плюс 15 градусов. Будет облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что нижняя граница облачности будет находиться от 470 метров и выше, что позволит провести воздушную часть парада. В воскресенье и понедельник температура в столице немного повысится и в дневные часы составит плюс 16. В ЦБ сообщили о снижении напряженности на рынке труда. Дефицит кадров снижается, но рынок остается жестким. Как отмечается в резюме регулятора, безработица сохраняется на историческом минимуме, а рост зарплат по-прежнему устойчиво превышает рост производительности труда. В документе говорится, что дефицит кадров снижается, многие компании испытывают нехватку персонала, при этом другие не спешат высвобождать сотрудников, поскольку ранее они столкнулись с нехваткой рабочей силы. Аналитики выяснили, о чем мечтают россияне. В ходе опроса около 30% заявили, что хотят собственную квартиру. Четверть уверены, что их сделают счастливыми загородные дома, 23% назвали мечтой автомобиль. Еще 15% указали на путешествие или переезд в другую страну. По данным исследования, среди других желаний – получение образования, открытие бизнеса, покупка зарубежной недвижимости, яхты и так далее. Но всего около трети россиян уверены, что их мечта сбудется. Мальдивы предложили россиянам значительные скидки на летний сезон на фоне снижения турпотока из стран Европы. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, сезонное падение стоимости является привычной практикой для курорта, однако в этом году ценообразование дополнительно повлиял геополитический фактор. Аналитики туррынка уточнили, что средний размер дисконта на проживание сейчас варьируется от 20 до 40%. При этом в некоторых объектах размещения скидки достигают 50, даже 70%. Наиболее лояльную ценовую политику проводят отели категории 4 и 5 звезд. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 74 рубля 62 копейки. Евро также в минусе, 87,89. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Laporte готовит нам Tiësto. После доминирования в хаос-музыке EDM нидерландский маэстро возвращается в этом году к истокам. Объявил о альбоме новом в транс-саунде, звучании. Да. Прямо сейчас аперитив этой пластинки, пока безымянный трек «Beautiful Places». Вот. Но мы, ребята, как вы знаете, на одном жанре не зацикливаемся. Скоро в майском У крутой хип-хоп от Black Eyed Peas и превосходная поп-рок новинка Fever Dream Алекса Уоррена.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
2: А я кладовую.
3: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Майское утро.

0: ребята, сейчас у нас что? Сейчас у нас...
1: Гороскоп. В майском У.
0: 8 мая на календаре, пятница. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолеи, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И

0: Коляга, песня кардиолога «Fix Your Broken Heart». Вот, 8.34 в Москве. Скоро будем взбираться по волшебному дереву и дарить подарки в честь старта в прокате «Фэнтези вверх по волшебному дереву». Значит, кино смотрим на больших экранах в эти выходные, а в эфире нашим выигрываем. Дарим вам кинопроектор и набор «Лего». Желаешь взобраться по дереву волшебному вместе с нами? Звони! 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Плюс 14 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 8 мая, в нашем городе малооблачно. Осадков не будет, днем 24, выше 0.
4: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
9: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
13: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-3924-4741.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Так, и мы тут у подножья волшебного дерева приветствуем игроков, наших путешественников, соучастников. Во-первых, это Соня из Санкт-Петербурга. Соня, привет, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. И вместе с нами также Алексей из Курска. Леша, привет. Привет.
2: Привет, привет.
1: Приветствую, ребята. Ну что, рассказывай, что мы с вами делаем. Ваша задача — взобраться на это самое волшебное дерево и открыть сокровищницу. Для каждого из вас подарки имеются. Кто соберется выше, получит кинопроектор. Финишировавший вторым получает конструктор Лего. Значит, что нужно делать, чтобы оказаться выше? Значит, вы сейчас будете поочередно в течение 40 секунд подбирать рифмы к слову «заклинанию». Например, если бы таким словом было слово «туман», то что было бы? Туман, банан, капкан, караван, стакан, таракан. Вот, чем больше слов, тем больше шансов на победу. Вот, последний закончил, победил. Вот. Ну что, готовы? Начнем, я думаю, мы с Соней. Соня раньше дозвонилась. Готова, Соня?
3: Да, да.
1: Значит, давай. Слово заклинания сегодня, которым нужно рифму подбирать, это слово «песок». Погнали.
3: Сок.
1: Сок. Дальше, Алексей.
2: Колобок.
1: Колобок, хорошо. Соня?
3: Гудок.
1: Гудок. Алексей. Леша.
2: Потолок.
1: Потолок. Соня. Что?
3: Колосок.
1: Колосок. Ладно.
3: Колосок.
1: Да. Алексей.
2: Свисток.
1: Свисток. И... Ну что, кажется, мы Колосок. Закончили... Все-таки...
0: Вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Все-таки победитель определился, и кажется, им таки стал Алексей из города Курска. Ему я под аплодисменты, с чувством, с толком, с расстановкой и улыбками вручаю кинопроектор. Ну и Соня, для тебя тоже есть подарок, как я и говорил ранее. Набор Лего твой. Спасибо тебе за красивую игру.
3: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо вам, ребята. Спасибо. Классных вам майских выходных. Ну и давайте в эти вторые майские заглянем в кино, посмотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

0: Teddy Swims, или по-русски Тедди плывет. Вот и мы, ребята, продолжаем плыть в сторону большого уикенда. Интересно, в каком стиле движетесь вы? У вас там что, спокойный дрейф по течению или все-таки активный заплыв? Мы, Европлюс, Майская У, я, Тимур Бодров, далее плывем неспешно, кайфово, потому что далее слушаем превосходный хип-хоп номер «Лютер» от Кендрика Ламара и Сизы.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Звук — это музыка.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрытия».

0: ООО «Торговый перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
0: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

меланхолия, Дульче, мелодия. Парень депрессивный, но песня у него красивая. Story of my life пел Кристиан Леонтью. Но мы, ребят, давайте все-таки не будем скисать. Мы же не сметана. Вот, летим в третий час майского.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Водителям рассказали, как оформить ДТП при сбоях интернета. В Краснодаре изменится движение 3 автобусов, а имя Майли Сайрус увековечат на Аллее Славы. Подробности далее. Российский союз автостраховщиков посоветовал водителям заранее подготовиться к возможным перебоям мобильного интернета. При проблемах со связью могут возникнуть сложности с оформлением ДТП через онлайн-сервисы. Специалисты напомнили, что в таком случае европротокол все равно можно оформить на обычном бумажном бланке, который выдает страховая компания. Кроме того, автомобилистам советуют заранее сохранить контакты страховщика и держать под рукой бумажную копию полиса ОСАГО. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации проведения государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает ТАСС. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее необходимо закреплять официально в трудовом договоре или дополнительном соглашении по основному месту работы. При этом конкретный размер и порядок начисления выплат каждый регион будет определять самостоятельно. Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Это позволит перевозить вакцину дронами даже в самые труднодоступные регионы. Специфической терапии против хантавируса сейчас не существует, но раннее вмешательство врачей повышает шансы на выживание, а риск эпидемии оценивается как низкий. Схема движения 3 автобусов изменится в Краснодаре 8 и 9 мая. Речь о маршрутах 2Е, 45 и 201. Это связано с проведением Парада Победы и вводимыми ограничениями на проезд транспорта. Автобусы номер 201 и 45 проследуют от улицы Красноармейской по Пашковской, Октябрьской с поворотом на Северную и далее по маршруту. А автобус 2Е перенаправят на Октябрьскую от Мира и Северной при обратном маршруте, информирует пресс-служба мэрии. И последняя Майли Сайрус будет удостоена звезды на Аллее Славы в Голливуде. Произойдет это 22 мая. Певица и актриса отмечена за свою новаторскую музыку, влияние на поп-культуру и многогранный талант, проявившийся в различных сферах творчества, а также за значительный вклад в музыкальную индустрию и многолетнюю успешную карьеру. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе 74 рубля 62 копейки. Евро тоже похудел 87,89. Сейчас в центре Краснодара плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, осадков не предвидится, днем 24 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Майская У и Тимур Бодров.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: логопедов Мари Краймбрери. Краймбрери. Лавировали. Так, далее один из моих любимых хитов в этом году. Добавим афробита в эфир наш утренний. Будет история Rain Dance от Dave & Thames. Ну и, конечно, расскажу, ребята, что день грядущий нам готовит. Скоро гороскоп.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Акция в клинике Родинка. С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.лайф. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
5: Весна идет. Мы молодой весны гонцы заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
7: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
8: Летние шины Пирелли – это надежность.

0: Гороскоп в майском У.
1: И в последний раз на сегодня рассказываю, что нас ждет 8 мая. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете о их мнении. Близнецы, возможно, встретитесь с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым. Дева, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно, и вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолей, будьте настойчивее. Многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.

0: ребята, демо-версия лета закончилась. После 27 градусов в Москве в эти дни плюс 15. Но солнечное безрассудство и летний вайб только что в нашем эфире. Jamaican Bam Bam. Трек от Ужели и Солта. Отличная работа, обожаю ее. Так, ну и это не все хорошие новости на данный момент. Впереди игра на повышение. А там не только базовая сумма для тебя, но и возможность забрать бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, хочешь сыграть на повышение? Звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
2: Но это ведь долго и сложно.
1: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
2: Звучит надежно.
1: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Мам, голова болит и горло.
2: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит» – проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru. У «Шинотрейдинг». ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Соберите близких и проведите майские у моря. В «Азимут Парк Отель Прометей Небук» шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «КП Прометей», ОГРН 118-237-502-5304, село Небук.
6: Алло.
7: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы «Стамус».
6: Что? Ты же сам позвонил.
7: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус», 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
6: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94. Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.

0: на повышение. В майском У. На Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Женя, привет, доброе утро, Евгений.
3: Алло, привет.
2: Приветики. Значит, Женя, скажи нам, пожалуйста, человек кузнец своего счастья или все-таки чему быть, того не миновать?
3: Чему быть, того не миновать.
2: Ладно. Я понимаю, что ты сегодня чему быть, тому не миновать, к игре нашей подготовился не очень.
3: Я готовился.
2: Готовился. Окей, ладно, как хорошо ты готовился, сейчас проверим. Значит, ребята, знакомьтесь, это Евгений из Краснодара, и он герой нашей сегодняшней игры на повышение. Женя, скажу тебе сразу, у тебя ждет не только основная сумма, но и также бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, будем открывать ячейки, и там суммы одна за другой, также бонус, но и в любой момент может прозвучать слово «стоп» игра. Если мы его услышим, все сгорело. И основная сумма, и бонус от Озонбанка. Готов ли ты начинать ходьбу по нашему денежному хранилищу?
3: Да, я готов.
2: Ну что, погнали. Открываем первую ячейку. Я думаю, даже можно и не спрашивать. Это
0: 2020 рублей.
2: Неплохая сумма для старта. 2020 рублей. Идем ли дальше мы, Женя?
3: Да, мы идем.
2: Окей.
0: 5220 рублей.
2: Вы посмотрите, 5220 рублей. Женя, что мы делаем?
3: Нам мало, мы идем.
2: Какой он?
0: 6570 рублей.
2: 6570 рублей. И посмотри, что здесь еще.
0: Бонус от Озонбанка.
2: Вау, 16570. Идем дальше или останавливаемся? Ну?
3: Идем дальше.
0: 7110 рублей.
2: 7110 рублей. Но я бы мог предложить тебе идти дальше, но кажется, это финиш.
3: Я думаю.
2: Общий выигрыш твой, помимо основной суммы.

0: рублей. Возможно, тебе, Женя, было бы интересно узнать, какая ячейка была следующей.
1: Давай узнаем.
2: Стоп-игра.
0: Стоп-игра. Вот вовремя Евгений остановился.
1: Ну, я хорошо попал, на самом деле.
0: Хорошо попал. Не пропустил подсказку. В 7 утра Женя и забирает свой выигрыш.
1: Не зря, не зря.
0: Не зря, не зря. И сумму, и бонус от Озонбанка. Поздравляю тебя, Женя. Вот это победа, побед. Желаю тебе классных выходных. Проведи их с удовольствием и, конечно, слушай Европу Плюс. Мы, ребята, продолжаем. Суперманки сдали и Амстердам.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение.

0: эмоциональном возрождении. Bebe Rexha, New Religion. Bebe Rexha, Faithless. Обожаю этот трек, ребята. Ну и давайте энергично финалить будем шоу. Скоро здесь Dark Souls и Барбара Стрейзен.
1: Реклама.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
20: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
21: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В «Ленте».
23: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
24: 12+. Майское У.

здорово, что я отключу свой будильник на 4 утра. Вот, и впереди целых 3 дня выходных. Поздравляю вас с этим событием. Я, Тимур Бодров, желаю вам классных выходных. Прощаюсь с вами до субботы в 20:00. Будем подводить итоги недели в танцевальной музыке. И вообще, кайфуйте, слушайте Европлюс. У нас для вас еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. 13 аэропортов на юге России временно приостановили работу. Выросли траты россиян на кафе, рестораны и бары. И в России сегодня сокращенный рабочий день. Об этом прямо сейчас. Итак, 13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. По данным Минтранса, приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Нальчик, Минводы, Сочи, Ставрополь и Элиста. Минтранс совместно с Росавиацией, авиакомпаниями и аэропортами корректирует расписание полетов. Сейчас специалисты анализируют работоспособность оборудования. В России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на резюме апрельского заседания Совета директоров Банка России. В ЦБ отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции. Ранее в Центробанке объясняли, что снижают ставку постепенно, поскольку рассчитывают на устойчивый рост экономики и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе. Траты россиян на кафе, рестораны и бары в первом квартале выросли на 3%. По данным аналитиков, средний чек увеличился на 9%. Более половины всех трат на общий пит приходится на 10 регионов, среди которых лидирует Москва с долей почти 20%. Москвичи тратят на один поход в кафе или ресторан в среднем 2111 рублей. Следом идут Подмосковье и Петербург. Исследование также показало, что траты в общепите в выходные дни почти на треть выше, чем в рабочие. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Московское Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России. Основное время встречи, которая прошла накануне на стадионе в Краснодаре, завершилось со счетом 0-0. Как передает ТАСС, в серии пенальти, точнее, оказались хозяева площадки 6-5. Добавлю, что в суперфинале «Краснодар» сыграет против столичного «Спартака», который в минувшую среду одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1-0. Ну а суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». В России сегодня укороченный рабочий день, он должен быть сокращен на 1 час, поскольку эта пятница является предпраздничной. Далее, в связи с празднованием Дня Победы, в стране будут 3 выходных дня подряд, 9, 10 и 11 мая. В этом году 9 мая выпало на субботу, в связи с чем дополнительный выходной перенесли на понедельник, 11 мая. Новая рабочая неделя начнется только во вторник и продлится всего 4 дня. Добавлю, что следующие праздничные выходные в стране будут в июне, на День России. Они продлятся 3 дня, с 12 по 14 июня, а перед этим будет 4-дневная рабочая неделя. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 62 копейки. Евро также в минусе 87,89. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс Саша Гордеев. Всем чудесной пятницы.

0: Европе Плюс, Baby Doll. Вот такими классными песнями будем снабжать вас в эту пятницу, 8 мая, 10 часов и 19 минут в Москве. Всем большой привет, доброго утра. Продвигаемся, конечно же, не скучно, под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Стромайо, слышим Папа Утте и дождемся певицу Ёлку. Проще, скоро-скоро.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
10: А я кладовую.
11: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗАО Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
16: Информация о организации акции, правилах для проведения, количестве призов, срок, месте порядка их получения на ОКМаркет.ру.
17: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
18: Микрорайон «Новая Елизаветка». Проект InCity Development. Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: елка на Европе Плюс. Проще, да, все проще и проще заряжаться нам хорошим настроением. В большие выходные впереди. Пятница на календаре. И продвигаемся далее. Не скучно. Лучшие хиты здесь, в плейлисте Европе Плюс. Post Malone на подходе. Услышим Cold. И немного рок-ритмов тоже не помешает. Tokyo Hotel, California Nights. Совсем скоро.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
4: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
5: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
6: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
7: Больше хитов, больше хитов, больше музыки.
6: 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые.

ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. С нами в это время Леони и Кэллум Скотт. Avalon Rockstar, Vertigo. Услышим Алоха, Portugal the Man, Dive into the Ocean. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем, нон-стоп.

0: Покажи рубль колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: А вот Рогудан перекресток. ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Среднеприятковская, дом 283-4.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11 утра в Москве.

0: Намек на нас, это мод на Европе плюс. Ну, посмотрим, сможет ли эта песня залететь сегодня в наш чарт. Еврохит топ 40. Уже совсем скоро появится Алекс Манулов, начнет подводить музыкальные итоги недели. В 14.00 подключайтесь обязательно, послушаем лучшие песни на Европе плюс. А пока же ждем Кайго, Stole the Show и Тиесто тоже с нами. Beautiful Places. Всем скоро.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41.
3: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
4: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Отличные дэнс-ритмы. Beautiful Places. Ну, кстати, завтра вечером будет еще больше классных электронных ритмов в нашем эфире. Обязательно подключайтесь. В субботу в 20.00 Топ Клаб Чарт, Резиденс. Как всегда, очень по-субботнему подвижно проведем время. Пока же движемся далее вместе с Бобом Синкларом и Кайзой. Услышим I Can't Wait и Алекс Ворон тоже здесь. Fever Dream. Совсем скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
9: Категория 16+.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
12: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
11: Но иногда это жизненно необходимо.
13: Не сдерживай себя!
12: Получается, ты обманывала меня?
11: 13 мая.
14: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
1: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут без остановок, только хиты на Европе плюс. Ловите в это время классную работу от Teddy Swims, Mr. Know It All. Слышим Бенсона Бунас. I'm here for someone else. Bronx XTN, paid to exist. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет... печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. В столице полдень.

0: Mr. Know It All. Классная новинка от Эдди Свимс на Европе Плюс. 12 часов 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего дня. Пятница на календаре. Готовимся к очередной порции майских выходных. Заряжаемся классным настроением под лучшую музыку. Впереди у нас Offenbach, Miles Away. И дождемся модный поп от Arctic Asti. Скоро-скоро.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Соберите близких и проведите майские у моря. В «Азимут Парк Отель Прометей Небук» шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «ПК Прометей», ОГРН 118-237-502-5304, село Небук.
6: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина, а для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, ОГРН 127-39-244-741.
7: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
8: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
9: Овершина, поселок Яблоновский, индустриальная 4, ОГРН 109 230 900 07 28.
10: Приготовься, на Европе Плюс Ice Quest.
11: У нас в Краснодаре?
10: У вас
11: Европа Плюс?
10: Да.
11: Ice Quest?
10: Ice Quest.
11: Прикольно.
10: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
12: С 4 по 29 мая.
13: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
14: Для любителей мороженого старше 12 лет.
15: Генеральный партнер проекта — фабрика «Здоровые продукты».
16: Мороженое — это круто.
17: А Крутис Айс еще круче.
18: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс.

0: Али Фарбен, Рене Миллер на Европе Плюс, Body Talk. Ритмично продвигаемся далее в эту пятницу. Лучшая музыка, конечно же, с нами. Майское настроение, я уверен, тоже. Так что Bruno Mars у нас в ближайшие минуты будет заряжать свой горячий хит I Just Might. И дождемся Сию, Шона Пола, Cheap Thrills через пару минут.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
4: Пора менять резину. Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины Greenlander в магазине Asia Tires. Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины Greenlander на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
5: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
8: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
10: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
9: Но иногда это жизненно необходимо.
11: Не сдерживай себя!
10: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая.
12: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
13: В триллере «Опасные отношения».
14: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Бруно Марс на Европе Плюс и абсолютно майское настроение в его треке «I Just Might». «I Just Might», можно так сказать. Ну, еще больше отличного майского настроения заряжаем дальше. Певица Зиверт на подходе, услышим «Goodbye» и дождемся Eli Cherry «Safe Tonight» совсем скоро.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Звук.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-766-89-840. Город Москва.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Муз-ТВ представляет.
6: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие.

Tonight. Это Eagle Eye Cherry на Европе Плюс. В финале часа. Ну, Tonight наступит совсем скоро. В общем-то, доберемся до вечера легко. До выходных тоже. Все это, конечно, под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать. Так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых актуальных новостях мира шоу-бизнеса прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Мадонна призналась, что была в восторге от неожиданного выхода на сцену фестиваля Коачелла вместе с Сабриной Карпентер. Певицы исполнили Vogue и Like a Prayer, а также новую песню Bring Your Love из грядущего альбома поп-королевы под названием Confessions 2. Сама Мадонна назвала этот момент историческим. Участник группы BTS Чонгук признался, что пока не чувствует себя поп-звездой, несмотря на мировой успех. Чонгук хочет идти дальше и расти творчески дальше, а также он планирует подтянуть свой английский, чтобы однажды ощутить себя настоящей звездой. Он также подчеркнул, что не склонен перегружать себя проблемами и просто получает удовольствие от жизни. Карди Би чуть было не отменила концерт в Атланте из-за грубости персонала арены. Певица заявила, что за 35 шоу-тура не сталкивалась с таким отношением. Позже она, конечно, вышла на сцену, но призвала сотрудников не злоупотреблять своими полномочиями. А в социальных сетях Карди добавила, что устала от публичных конфликтов. Цитата: «Я и есть драма, даже когда стараюсь ее избегать». Westlife выпустили новый сингл «You Love Amazes Me» в честь 25-летия группы. Песня войдет в сборник 25 «The Ultimate Collection», куда также вошел трек с Эдом Широном. А осенью Westlife собираются отправиться в юбилейный мировой тур с 13 концертами в Дублине и гастролями по всей Европе. Фанаты группы замерли в трепетном ожидании предстоящих шоу своих кумиров. Это были новости, о которых говорят.

пятница, рабочих часов остается все меньше, праздничные выходные все ближе и настроение лишь улучшается. 13 часов 3 минуты, это Европа Плюс, и я Кирилл Камбаров. Лови мой жаркий привет, этот прекрасный последний рабочий. А давай сделаем так, чтобы о нем было приятно вспоминать. В этом часе ты можешь отличиться в игре Ice Quest. Если вчера слышал подсказку, то сегодня знаешь, где в городе спрятан большой запас мороженого. За него поборемся во второй половине часа. Гороскоп пятничный нужно слушать с энтузиазмом. Вооружайся знанием, которое поможет закрыть неделю без сучка и задоринки. А еще подпевай самым модным хитам в этом часе для тебя. Мистическое творение Hollow от Эбена. Ленивая новинка Baby Doll от Доминика Файка. И подарок от Плохишей, Френча Монтана и Макса Би. Ever since you left me. А прямо сейчас на Европе Плюс Краснодар игра «Кинокайф». Стань обладателем пригласительного для двоих на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения». Кинотеатр «Формула кино ОС», 13 мая. Дозванивайся по номеру 991-1022 и обеспечь себе грамотный досуг.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 13 часов 10 минут. Давайте знакомиться с очередной прекрасной участницей кинокайфа. Это Яна. Привет.
5: Всем привет.
4: Яна, какой самый вкусный снэк под фильм, как считаешь?
5: Ой, на вкус и цвет, это вкусовщина.
4: Ну вот в твоем случае, вот тебе кино под что смотрится максимально хорошо и вкусно?
5: Ну, пусть будет соленая рыбка.
4: Соленая рыбка. Ой, я даже подозреваю, что к соленой рыбке нужен какой-то определенный напиток, но мы об этом не скажем, потому что...
5: Конечно.
4: У нас сейчас важная миссия. Мы прямо сейчас должны побороться за подарок от Европы Плюс Краснодар. Это пара пригласительных на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения». 13 мая в кинотеатре «Формула кино» ОС 18+. Итак, я задаю тебе вопрос об этом фильме. Даю три варианта ответа. Задача выбрать правильный. Вопрос сегодня звучит следующим. Следующим образом. В трейлере фильма «Опасные отношения» герои врезаются в дерево на спортивной машине. Какого цвета этот спорткар? Варианты. Первый – зеленого, второй – белого, третий вариант – красного.
5: Ой, давай красного.
4: Давай красного. Окей, как выдержанного и богатого на вкус. Это правильный ответ. Ты доверилась интуиции, выбрала красный цвет, роковой такой, и идешь на предпремьерный сеанс фильма «Опасные отношения». Поздравляю.
5: Спасибо, спасибо.
4: Яна, с кем пойдешь на показ?
5: Ой, пока не решила, посмотрим.
4: У тебя будет время решить. Но важно, чтобы тебе было приятно с этим человеком и чтобы вы получили максимальное удовольствие от этого показа. Договорились?
5: Спасибо, я постараюсь.
4: Всего самого доброго. А далее на Европе Плюс Зайн.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Такое только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Алло.
10: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
9: Что? Ты же сам позвонил.
10: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
9: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
12: А я кладовую.
13: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
15: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
18: Краснодар.
19: Онлайн. Европа. Плюс.
20: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: 8 мая, пятница, и вот он, астропрогноз на сегодня. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу эмоций. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолеи, будьте настойчивы, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. Ну и рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 34 минуты можно стать обладателем запаса мороженого для большой компании. Все, что нужно, это прямо сейчас дозвониться в Ice Quest по телефону 991-1022, код города +7861 и сказать, где сегодня в Краснодаре спрятан запас мороженого от Европы Плюс. Подсказку накануне озвучил молодой человек по имени Дмитрий. Если ты ее слышал, забрать большой запас мороженого не составит особого труда. 991-1022, звони и выигрывай.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 21 градус в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды вечером 21 со знаком плюс, ночью плюс 13. А завтра в субботу будет малооблачно, без осадков, днем 26 выше 0.
2: Реклама.
3: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 41 минута. Давайте знакомиться с Викторией. Она сегодня вызвалась отыскать большой запас мороженого в Краснодаре. Привет.
2: Привет.
1: Виктория, тебе предлагают угоститься мороженым со вкусом бекона, чеснока или жареными устрицами. Что выберешь?
2: Ничего себе, трудный выбор.
1: Какой из зол наименьшее?
2: Бекон, наверное.
1: Бекон. Да, вот сейчас очень много мороженого выпускают с различными вкусами, кому-то это очень даже сильно нравится. Так что, особенно, наверное, люди, которые любят экспериментировать. Ну, никаких экспериментов. Сейчас тебе нужно по классике угадать место в городе, где спрятан запас мороженого, большой запас мороженого. Даю тебе три варианта. Итак, скульптура «Шурик и Лидочка» — это первый вариант. Второй — стадион «Кубань». И третий вариант — «Затон, парк 30-летия Победы».
2: Стадион «Кубань».
1: Стадион «Кубань», сказала Виктория. По-моему, ты оправдала значение своего имени.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
2: Супер, Европа Плюс, спасибо.
1: Ты справилась с заданием. Получаешь от Европа Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Как ощущение у победительницы?
2: Классно, рада очень.
1: Ну, я тоже за тебя рад. Теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого во вторник. Давай. Предлагаю тебе на выбор Ледовый дворец, Привокзальную площадь и Цветочные часы.
2: Цветочные часы.
1: Цветочные часы. Тебе нравится вообще эта композиция?
2: Ну, не особо.
1: Не особо. Ну, а мне очень нравится. Иногда сажают такие красивые цветочки, и так красиво, здорово. Ну, хорошо. Спасибо тебе за цветочные часы. А, что, запоминайте это место во вторник. Я обязательно спрошу у очередного участника, где спрятан большой запас мороженого.
3: Спонсор программы ИП «Нефёдов Дмитрий Николаевич». Фабрика

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Запас мороженого в каждой год.

0: Настоящая хитмейкерша Мари Краймбрери в 13 часов 49 минут. Ее жизненная работа «Давай не ждать». Если ты сам себе начальник, ты можешь ничего не ждать и прямо сейчас завершить свою рабочую пятницу и быть в выходных. Как говорится, прислушался, выполнил. Работать и отдыхать вместе с Европой Плюс – одно удовольствие. Продли это удовольствие в часе новом вместе с Алексеем Мануйловым, самым честным чартом страны Еврохит ТОП-40. Узнай, на каком месте твой любимый хит, возможно, он лидер чарта, и это твоя прямая заслуга, если голосовал на сайте europaplus.ru. В финале этой 60-минутки Робби Уильямс, красавчик с творением Supreme, а еще будет Феликс Йен и Шаус Walk With Me. Меня зовут Кирилл Камбаров. Отличных тебе выходных. И, кстати, целых три.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. ТОП-40, Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: машине вспомним, на чем мы остановились неделю назад. Итак.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
0: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. Eurovision. Или, может быть, какой-то другой хит сегодня будет выше всех. Но давайте ступенька за ступенькой отвечать на этот вопрос. И начинаем мы с 40-го места. Здесь хит, который три раза был номером один в Еврохит топ 40. И сегодня 40 недель в чарте. Ух, совпадение, 40 недель в чарте и 40-е место. Алекс Уоррен, Ordinary.

0: прошлый раз 40-е место, и, возможно, кто-то подумал, что сегодня мы не встретим уже в чарте Европа Плюс клан Карусель Райд. Но не тут-то было. 40-го на 39-е плюс одна строчка по итогам этой недели. Но кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
3: На 38-м месте сегодня по итогам недели. Рэй, Where is my husband? Номер 37. Камрад, Be mine. А вот с 30 на 36 Энима и Джей с мощным хитом Out of...

0: Она чувствует и знает, что навешивать на свою музыку какие-то жанровые ярлыки, это значит ограничивать себя. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Короче говоря, свобода, любимая Рэйвен Лене, прямо сейчас на Европе Плюс в Еврохит Топ 40. Love Me Not.
1: 35 место.

0: нас в чарте, в Еврохит топ 40. На этой неделе с 38 на 35 место, то есть плюс 3 ступеньки. Да, это лучшие хиты недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru. Идем дальше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
3: Поднимаемся чуть выше. 34 место. И здесь сегодня отметилась Ava Max. Kill It Queen. С 25 на 33

0: Слышишь на эту ступеньку Somber 12 to 12.
1: О, следующего хита плюс 4, да, плюс 4 позиции. До этого Алан Рокстон, ну не трудно догадаться, что одного зовут Авалон, второго Рокстон, правда, по паспорту Авалон это Валентин Хокферт, а Рокстон Эмиль Фогель. Они стали сотрудничать вместе в 2022 году во время локдауна в Амстердаме, когда почувствовали, что, ну, надо чем-то заниматься. И стали заниматься музыкой, и вполне себе удачно. А Алан Рокстон прямо сейчас в Vertigo.
2: 31 место.

0: С 33 на 30 место Еврохит ТОП 40 Европ плюс Марии Краймбери. Ну а на 29-м первая новинка недели. Впереди Тедди Свимс, Miss and No. И то Тедди Свимс, один из принципов по жизни которого звучит так: чем честнее я становлюсь, тем честнее становится жизнь вокруг меня. Miss and No давал впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали.
1: ТОП НЬЮС недели.
0: Участник BTS Чонгук признался, что пока не чувствует себя поп-звездой, несмотря на мировой успех. Чонгук хочет идти дальше и расти творчески дальше, а также он планирует подтянуть свой английский, чтобы однажды ощутить себя настоящей звездой. Он также подчеркнул, что не склонен перегружать себя проблемами и просто получает удовольствие от жизни. Карди Би чуть было не отменила концерт в Атланте из-за грубости персонала арены. Певица заявила, что за 35 шоу-тур

стараюсь ее избежать. Риана впервые показала публике 7-месячную дочь Рокки. Девочка появилась на обложке известного журнала вместе с мамой. Риана призналась, что Рокки закрыла ее своей уверенностью на съемках. А Сапроки назвал Риану волшебницей. Напомню, у пары также есть два сына, Риза и Риот. Cat's Eye выступит на American Music Awards 25 мая в Лас-Вегасе. Группа номинирована в трех категориях, включая номинацию «Новый артист года». В пятерку номинантов American Music Awards вошли также Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер. Ранее, напомню, Cat's Eye отметились на фесте Coachella с песней «Golden», причем без одной из

0: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Мороженое – это круто!
3: А «Крутис Айс» еще круче!
2: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
4: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на okmarket.ru.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
9: Микрорайон «Новая Елизаветка». Проект «Инсити Девелопмент». Собственное озеро, парк и все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ «Инсити». Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте insitistroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: группе Европа Плюс ВКонтакте. И, конечно, ждем альбом, новый альбом Мадонны этим летом, Confession 2. Ну и вспоминаем хит, который в 2003 году рекордный 47 недель был у нас в чарте. Называется он One Away You Are. Это Da Buzz.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня

Европа Плюс, это Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И не забываем о тех, кто когда-то лидировал в нашем чарте. Ну, например, 47 недель в Еврохит Топ 40 продержался этот хит в 2003 году. Da Bass, One Away You Are. Но дальше как раз лучшие хиты прошедшей недели. И с 27 до 28 Fast Boy. Слушаем. 28.

0: feeling. Это Fast Boy у нас в Еврохит Топ 40 на Еврохит Плюс за неделю с 27 на 28 место. А вот на 27 строчке у нас остановились This Is и Теодора. Сегодня 15 неделя в Еврохит Топ 40, а лучшая позиция номер 13. This Is и Теодора с хитом Мелодрама уже скоро. Это Европа Плюс и Еврохит Топ 40.
1: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая.
7: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
8: В триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
12: Все подробности на сайте europaplus.ru.
13: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели с 24 на 27. За эти 7 дней This is in Theodora This feeling. Ну а в самое ближайшее не пропусти наш Еврохит прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарт. Все возможно уже через неделю. Но прежде следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 28

0: там Sony for There I Think About Us.
1: Идем дальше, поднимаемся выше. На следующей ступеньке French Montana, который говорит, что он просто пытается создавать музыку вне времени. То, что может жить вечно. Скромный скромняга French Montana. Ever since you left me прямо сейчас.
2: 24 место.

0: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

легко узнаваемая в любое время дня и ночи Леди Гага, Shape of a Woman, наш первый на сегодня еврохит-прогноз, с которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ждем Гагу в чарте Европа+.

0: что знаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о тех, кто впервые появился в Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Итак, новички недели. На 29-м Тедди Свимс, Miss I Know It All. Лучший дебют, 23 место, Second Voice, Let Me Be. А вот их мы сегодня не встретим. Heaven и Келлин Арагон, I Run. Хит, который продержался у нас в чарте 23 недели, называется он Wild, это Альберт Брайт. Ну а на вершине пока Биби Рекса и Фейслесс, New Religion, но все может измениться в любой момент. Да, New Religion или кто-то другой, может быть Эбен, может быть Оффенбах, а может быть Лирик или группа BTS сегодня будут номером один. Ну, по крайней мере, прямо сейчас из списка мы исключаем Tokyo Hotel, потому что они на 20-м месте.

0: Еврохит топ-40.
1: 18 позиция. Holy Flame. Тону, тону. На 17-й строчке Алок, Зиба и Португал The Man Dive into the Ocean. По-прежнему на 16-м, как и неделю назад, Ваня Дмитриенко с хитом «Ртуть». Следующий хит преодолел 6 ступенек плюс 6, но лучший взлет еще только впереди. Ну а на следующей строчке у нас тот, кто говорит, что погнаться за своими мечтами, а не за соперниками, и вообще воспринимать неудачи как ступеньки к успеху. Вообще надо учиться на своих ошибках и продолжать двигаться вперед. А он, скажу я вам, отличный мотиватор. Он это Диесто. Прямо сейчас. Beautiful Places.
0: 15-е место.

0: Robin, Body Talk. И также стремительно плюс 8 строчек за неделю у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Это самый крутой взлет недели. Але Фарбен, Body Talk. Ну а сейчас пришло время узнать, кто чуть выше и кто оказался немного ближе к вершине.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13 строчка. Боб Синклар и Кайза. I can wait.

0: на 11 место. Неплохо, неплохо, но можно лучше. Надеюсь, так и будет. Будет лучше по итогам следующей недели. Ну, это лирик кассеты в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. А вот на 10 строчке трек, который всего три недели у нас в чарте. И уже так высоко. Впереди Gearbox, Graceland. С вами Европа Плюс и... Еврохит Топ 40.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
3: Акция в клинике Родинка. С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» завтра на РАН-ТВ для лиц старше 18 лет.
5: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подвисим.
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа Плюс.ру. Раздел ВКонтакте.
18: Европа Плюс. Лучшие.

красиво и трогательно. Неудивительно, что 52 недели в Еврохит ТОП 40 в 2021 году. Это Hurts, это Redemption. Ну а следующий трек пока только может войти к нам в чарт. Уже, возможно, даже через неделю. Называется он Euro Summer Girl Trip. О, какие люди! Зара Ларсон и Шакира прямо сейчас.

0: мы ждем в чарте Европлюс в ближайшее время, да, Шакира. Шакира, которая дала грандиозный недавно концерт в Рио. Рекордное количество зрителей. 2 миллиона человек. Правда, вход был бесплатный. Но, тем не менее, отличный финальный аккорд концертного тура у Шакиры получился. Ну, а Euro Summer Girls Trip мы ждем в чарте Европлюс уже очень-очень скоро. Надеюсь, этот трек отлично впишется в хит-список Европы Плюс. Ну и продолжаем обратный отчет лучших хитов недели с 13 на 9. Овен Бах, Miles Away.
1: Девятое

0: восьмой позиции сегодня Эвен. Hello, скоро услышим. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Оливия Родриго впервые написала альбом, находясь в настоящих романтических отношениях. Longplay You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love выходит 12 июня. Это будут немного грустные, но цепляющие баллады о любви. Оливия Родриго много времени проводила в Лондоне, поэтому альбом будет иметь лондонский вайб. Тайла анонсировала второй альбом A-Pop, релиз 24 июля. На Longplay будут уже известные хиты Chanel и She Did It Again при участии Зара Ларсон. А в июле Тайла выступит в Нью-Йорке, а также на нескольких фестивалях в Европе. Напомню, Тайла уже дважды становилась победителем Грэмми, а сейчас номинирована в четырех категориях American Music Awards. Власти Эль-Пасо запретили фанатам BTS забираться на горы вокруг стадиона Sun Bowl, чтобы смотреть концерт своих кумиров бесплатно. Все из-за соображений безопасности, из-за опасности обвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминговой

0: Развлечение для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
6: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая.
9: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
10: В триллере «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
14: Мой факт про курицу был первым.
15: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
13: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
16: Выбирай мэра фактового зала в «Бригаде У». Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
17: Фактовый зал.
4: Больше хитов. Больше

0: всех. Развязка в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место. И здесь Bruno Mars, I Just Might. С 9 на 6 Дэйв и Тэн.

0: седьмое место Еврохит ТОП-40 Европа Плюс. Алан Уокер как сказал, что у него раньше не было интереса к музыке вообще, но теперь музыка значит для него все абсолютно. Ведь в музыке можно создать что угодно, от прекрасных песен до грустных, ну практически все. Алан Уокер, номер 4, ну а впереди лучшая тройка недели и со 2 до 3. Зейн, уже скоро Die For Me.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовые еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются, только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

второго на третье место Еврохитов 40 Европ плюс Зейн Die For Me. Зейн, который, как он сам говорит, раньше слишком серьезно относился ко многим вещам, зато сейчас он более в полной мере наслаждается происходящим вокруг спокойно и по-взрослому. Die For Me, Зейн. Ну что, скоро узнаем, кто будет номером один, но сначала вторая строчка. И здесь сегодня лидеры прошлой недели. Биби Рекса и Фейснес, New Religion.

0: неделя.
1: Горячая десятка.
2: Десятое место. Yearbox, Graceland. На девятой строчке Offenbach, Miles Away. С пятого на восьмое Evan Hallow. Седьмое место. Bruno Mars, I Just Might. С 9 на 6 Дэйви Тэнс, Rain Dance. Плюс 3 ступеньки, сегодня 5 место, Брак с XTN, Paid to Exist. На 4 строчке Алан Уокер, Broken Strings. Со второго на третье Зейн, Die For Me. Вторая ступенька, вторая строчка против первой недели назад Биби Рекса и Фейслесс, New Religion. Четыре недели, они выше всех, а начинали с 24-й ступеньки. Четыре недели назад, 24-е место, 14-е, 4-е. И сегодня номер один BTS, Swim.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Еврохитов 40, Европа Плюс через неделю. Так что не забываем поддерживать любимые хиты, любимые треки на europaplus.ru. Там же можно послушать и хиты сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличной пятницы. В Москве 16:00.

0: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240 24 24.
1: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация. Опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
9: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
10: Овершина. Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
11: Соберите близких и проведите майские у моря. В Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 тысяч рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8-800-156-68. 0+. ООО «УК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Номер один в Еврохитов 40 Европ плюс. Всего 4 недели у нас в чарте. Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Соли Фодера, Кужель, Ариана Гранде, которая готовит к релизу новый альбом. Все случится 31 июля. Гранде там появляется на лонгплее как и автор, как продюсер. А вместе с ней знаменитый Макс Мартин тоже будет. Альбом, как сказала сама Ариана Гранде, получился немного безумным. Заинтриговала. В общем, ждем релиз.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Мам, голова болит. И горло.
4: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет, нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая.
13: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
13: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: обязательно услышим сериалы Дин Льюис, а затем мощные Nickelback и If Today Was Your Last Day.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
14: 12+.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. В Госдуме призывают ускорить включение всех банков в белые списки. Ограничивается движение транспорта на нескольких улицах в центре Краснодара. И Билли Айлиш подтвердила слухи о своем романе. Теперь подробнее. В Госдуме заявили о необходимости расширить перечень российских банков, входящих в белые списки. Планируется предложить это Минцифры и активизировать данную работу. По мнению депутатов, нужно рассмотреть и включение в такие перечни небольших банков. Отмечается, что с учетом текущей геополитической ситуации решения в этой сфере должны приниматься оперативнее. В России заработал цифровой контроль за курьерами. Пока технология запущена в Москве. Теперь курьеры обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Скорость их передвижения на велосипедах, самокатах и мопедах регулируется автоматически. В джунглях Камбоджи в состоянии анорексии обнаружили 35-летнего российского шеф-повара по имени Алексей. Он довел себя до истощения. Россиянин жил недалеко от пляжа Риам, ночевал в гамаке, оставшись без крыши над головой и еды. На Алексея случайно наткнулись местные жители. Волгоград снова стал Сталинградом. На въездах в город-герой ко Дню Победы появились соответствующие дорожные знаки. Обратную замену проведут 10 мая. Название «Сталинград» возвращают городу 9 раз в году. Это происходит в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе и в день ее начала – 22 июня. Сегодня с 18.00 и до 15 часов 9 мая в Краснодаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Речь об участках по Красной от Пашковской до Головатова, по улице Красноармейской от Пашковской до Кузнечной и по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров. Это связано с проведением торжественного мероприятия ко Дню Победы. Билли Айлиш вышла в свет с Нэтом Вулфом. Слухи об отношениях певицы и 31-летнего музыканта ходили с июня прошлого года. Теперь они официально подтвердились. Айлиш и Вулф появились на красной дорожке на премьере концертного фильма певицы «Hit Me Hard and Soft – The Tour». Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. В центре Краснодара сейчас 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 26 градусов. Предстоящей ночью 13 выше нуля. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануйлов и самая лучшая музыка.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7 строчек. И сейчас 14 место в Еврохит ТОП 40. Самый крутой, между прочим, взлет недели. Ну, а завтра мы еще раз пройдемся по крутейшим ступенькам, по нашей крутейшей хит-лестнице чарта Европ Плюс. И стартуем, как всегда, в 16 по московскому времени.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
2: Все, все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
5: «Золотой ларец».
6: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Алло.
2: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
1: Что? Ты же сам позвонил.
2: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
1: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ok.ru.
0: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Don't Wanna Go Home, и пропился стильный проект «Медуза». Ну а дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Алекс Уоррен, Дамиана Дэвид, Masked Wolf. И тот самый хит, благодаря которому о нем узнали во многих странах мира. Впереди совсем скоро «Astronaut in the Ocean».
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
4: Steak and

0: В самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru. Улучшенный трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
2: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООО «За жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
4: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102 770 05 38 920 0+.

0: Еди на Европе Плюс, 17:48 в Москве. И уже совсем скоро Ариана, но раньше Билли Айлиш, которая недавно заявила, призналась, что ее мечта поставить мюзикл. Мюзикл, причем о ее же собственной жизни. Но, как говорится, было бы желание, все остальное решаемо. Ну а мы уже через пару минут услышим Birds of the Feather на Европе Плюс, Билли Айлиш.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6, механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыка.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Житель Техаса выиграл в лотерею 41 миллион долларов. Победитель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что купил счастливый билет в обычном магазине 7-Eleven. Он 30 лет играл в лотерею штата Техас и постоянно терпел неудачи. Узнав о победе, мужчина не мог уснуть всю ночь. Он планирует потратить эти деньги на помощь семье, а также хочет съездить в отпуск со своей спутницей. Крупная финская энергетическая компания начала использовать скорлупу орехов кешью в качестве топлива. Скорлупа – это побочный продукт пищевой промышленности, который сейчас не имеет другого применения, кроме производства тепла. Из скорлупы кешью получают масло, его можно применять как топливо, а саму скорлупу – для производства биомассы в энергетических целях. Химики научились контролировать свечение водорослей. Речь об ученых из Колорадского университета в Болдере. Они нашли способ поддерживать биолюминесценцию дольше естественного срока. Исследователи поместили водоросли в растворы с разным уровнем кислотности. Выяснилось, что в кислотной среде свечение водорослей держится до 25 минут. Оно яркое и концентрированное, а в щелочной – более рассеянное и кратковременное. На матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу перед игрой Краснодара и Динамо на поле вышел ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Краснодара Степан Степанович Кузнецов. Игроки еще не успели притронуться к мячу, как стадион взорвался аплодисментами. Степан Степанович нанес символический удар, сделав также пару финтов, что восхитило россиян. В комментариях под видео ветерану желают крепкого здоровья и долгих лет жизни. Это были новости, о которых говорят.
1: Online. Краснодар онлайн. Европа плюс.
0: Доброго пятничного вечера желаю тебе я, Влад Григорян. С наступлением длинных праздничных выходных. Тут еще и погода. Щедро делится солнцем. Настроение отличное. Хочется им делиться, дарить подарки. Это с удовольствием сделаю примерно через полчаса. С радостью вручу пару пригласительных тебе на новый триллер «Опасное отношение» в игре «Кинокайф». Не пропусти. В качестве ориентира для тебя гороскоп. Он будет до «Кинокайфа». Если у тебя есть поздравительные слова для кого-то из близких, сейчас оставляй их в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Сделай так, что весь город услышит твой текст на одном уровне с роскошной музыкальной подборкой, а в ней найдется место и хиту «Miles Away» проекта «Offenbach». И совместный диджей Тиесто с Бриэн и Грейс «Beautiful Places». И хиту «Stay» певицы Леони и Калума Скотта. Тебе понравится.
1: Краснодар онлайн.

приятном, написал Федор. Сообщение к сообществу Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Поздравляю любимую жену Светлану с днем рождения. Родная, тебе, как всегда, снова 18. Люблю и крепко-крепко целую. Ох, ох, сколько страсти, да? Уверен, это еще и весна, ее действие. Точно ее действие. Чуть больше размеренности добавит этому вечеру Брак с XTN. Давай послушаем на Европе плюс в эти 18 часов 9 минут ее атмосферный хит «Paid to

0: этим мотивирующим треком «Давай не ждать». Сегодня Мари Краймбрери поднялась на 3 ступеньки вверх в чарте Еврохит ТОП-40, добралась до 3-го десятка. Произошла, кроме этого, и смена лидера. Если пропустил сегодня музыкальные итоги недели, завтра в 16 часов можешь послушать повтор нашего хит-парада. Еще кое-что о наступающей субботе расскажу тебе не завтра, а скоро в гороскопе. Он на Европе плюс Краснодар уже через несколько минут, и это время заполнит своей нескончаемой энергией, своими ударными хитами группы Tokyo Hotel и Sofia and the Giants.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
6: А я кладовую.
7: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
10: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 289 99 66.
11: ООО «Шина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 907 28.
12: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
4: Европа Плюс.
3: Краснодар онлайн.

9 мая, суббота. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги, но вам уже стоит научиться этому. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс, все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Скорпионы, повстречайтесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если завтра вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. Рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Яркие эмоции, неожиданные повороты и качественный, хоть и черный юмор, всему этому ты можешь стать свидетелем. 13 мая в кинотеатре «Формула кино ОЗ» на предпремьерном показе очень крутого триллера «Опасное отношение». Он выходит в прокат при поддержке Европы+. Количество мест в зале ограничено, но пару ты можешь забронировать для себя, если ответишь на вопрос игры «Кинокайф». Для этого дозвонись сейчас. Номер 991-102-2. При звонке с мобильного, начиная с телефонного кода Краснодара, плюс 7-861 и потом уже 991-102-2.
5: Прогноз погоды.
4: В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью 13 выше нуля. Завтра малооблачно, без осадков. И сохранится теплая погода до плюс 26.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
8: «Золотой ларец».
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Интерактивный парк развлечений «Космодром» – уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений, готовы к улетному отдыху. Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186, телефон 8-918-008-04-48, 6+.
12: Мороженое – это круто!
13: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
14: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
15: Окей.
14: Подробности на Окмаркет.ру.
16: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир

0: 10% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
6: Краснодар.
5: Онлайн. Европа Плюс.

0: Ти на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: И этим вечером повезло дозвониться Антону. Привет.
5: Привет.
4: Антон, ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения». Смотреть его будем 13 мая в кинотеатре «Формула кино ОЗ» 18+. Довольно давно уже говорим об этой киноновинке. Тебе удалось уже посмотреть или трейлер фильма, или афишу, может быть, его ты видел?
5: Честно говоря, нет.
4: Ну что ж такое-то? Ну как же так? Ведь вопрос, который тебя ожидает, связан напрямую с афишей, с постером этого фильма. Он называется, этот фильм, «Опасные отношения». И на этом постере актриса Самара Уивинг что-то держит на плечах. Что же это? Озвучу три варианта, у тебя две попытки, Антон. Итак, у актрисы на плечах швабра, коромысло или ружье? Как ты думаешь? Попытки две, напомню.
5: Я думаю, ружье.
4: Почему ты так думаешь?
5: Ну, опасные же отношения.
4: А коромыслом не опасно, если что?
5: Ну, мы не в те времена живем уже, когда коромыслом.
4: С тобой согласен и я, и создатели этого фильма. Абсолютно правильный ответ. Поздравляю, ты отправляешься на предпремьерный сеанс фильма «Опасные отношения», Антон. Ты молодец.
5: Спасибо, Европа Плюс.
4: Приятного просмотра. Кстати, пригласительных два. Кому повезет с тобой отправиться в кино, уже знаешь?
5: Конечно, моей любимой.
4: Привет, твоя любимая от Европы Плюс. И приятного вам обоим просмотра крутого фильма «Опасные отношения». Продолжим розыгрыши пригласительных на эту киноновинку уже во вторник, 12 мая, после 13 и 18 часов. Всем удачи.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Bieber, Rhapsody и проект Faithless хитом New Religion приближают финал этого часа. Краснодар онлайн. Следующие такие уже во вторник после длинных выходных с продолжением розыгрыша запасов мороженого в Ice Quest после 13 часов. И, внимание, со стартом игры «Фан-зона» после 18.00 ты сможешь по вечерам выиграть пригласительный на концерт Вани Дмитриенко, который пройдет в Краснодаре при поддержке Европы+. Больше подробностей во вторник. А эту пятницу со следующего часа продолжишь в компании с Костей Фоминым. Перед этим только послушаем хиты Нуса Давуда и Wizkid, Майли Сайрус. Отличного уикенда! Желаю тебе я, Влад Григорян.
1: Европа+. Для детей старше 12 лет. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте! Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Звук – это музыка.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 049 000 рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12.

0: 7 вечера в Москве. Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Рассказывай, что у нас интересного.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. В Роскомнадзоре рассказали, что не блокируют сайт GitHub. Психиатры дали совет желающим уволиться после отпуска россиянам. И Пентагон начал публиковать файлы по НЛО. Подробности далее. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов из-за ограничения авиасообщения. С 10 мая назначат маршруты из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда. Также планируется оперативно увеличить количество вагонов в составах. Напомню, ранее работа 13 аэропортов Юга была приостановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Вокзалы работают штатно, поезда следуют по расписанию. Роскомнадзор заявил, что не блокирует сайт GitHub. Ведомство опровергло сообщение о начале ограничения доступа к крупнейшей платформе для совместной IT-разработки. В последние дни некоторые СМИ и профильные ресурсы сообщали, что доступность ресурсов России начала падать с 5 мая. В РКН подчеркнули, доступ к GitHub не ограничивается, а появившиеся данные не соответствуют действительности. Платформа остается доступной для российских пользователей. Психиатры дали совет желающим уволиться после отпуска россиянам. Поможет постепенная реадаптация. Специалисты объяснили, что острое нежелание возвращаться к работе – закономерная нейробиологическая реакция. Мозг сопротивляется переходу из состояния безопасности в режим нагрузки. За день-два до выхода стоит начать соблюдать рабочий режим сна. Уволиться, если желание уволиться не проходит через 1-2 недели и сопровождается апатией и бессонницей, это может быть клиническое выгорание. Пентагон начал публиковать обещанные Дональдом Трампом файлы по НЛО. На сайте ведомства появились десятки фото, видео и текстовых документов, а также свидетельские показания. При этом правительство США отмечает, что пока не может дать окончательного определения природе наблюдавшихся явлений. Напомню, что ранее Дональд Трамп обещал раскрыть информацию о внеземной жизни после того, как его предшественник Барак Обама признал факт существования неопознанных объектов. Реквизит со съемок нового сериала о Гарри Поттере оснастили чипами. Сделали это после того, как со сцены празднования Хэллоуина пропали тыквы, волшебные палочки и даже бутафорская еда. Warner Brothers создали специальный отдел для контроля за сохранностью предметов. За кражу грозит немедленное увольнение. Премьера нового сезона состоится на Рождество уже этого года. Съемки второго сезона стартуют осенью. Главные роли исполнили Доминик Маклокин, Алистин Стаут и Арабелла Стентон. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 74 рубля и 30 копеек. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов, больше музыки. Всем отличного вечера. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Этот вечер ты проводишь с радиостанцией номер один в России. В столице уже 19:21. Привет, это Фомин. Мы с вами идем в сторону выходных дней. В столице, кстати говоря, выходные дни обещают быть не такими жаркими. Но надеюсь, что в твоем городе с погодой все в порядке. И, естественно, в порядке все с лучшей мировой поп-музыкой. Но я знаю, что предложить на ближайшие 15, чтобы было хорошо, чтобы было приятно. Итак, The Second Voice и Let Me Be. Прежде отличный трек от Марка Дана и Джованни Риччи. Let me die.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24. Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка получения на ok.market.ru.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
7: Но это ведь долго и сложно.
6: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
7: Звучит надежно.
6: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

The Second Boys и Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас, 19:35 в Москве. Классно, классно проводим этот вечер. Здорово, что вместе, здорово, что впереди выходные. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Мне тоже есть что предложить, например, в ближайшее время. Для тех, кто сейчас в пути, где-нибудь в столичных пробках, есть для вас отличный трек от «Елки». Проще. Да, давайте проще, давайте поаккуратнее. Ну и есть кое-что очень классно звучащее, и то, что добралось до первой строчки нашего Еврохит ТОП-40. Это Эбон и его суперхит «Hollow». Скоро.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шопинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы Хавейл созданы именно для этого. Выбирай свой Хавейл в Югавто от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в Югавто по телефону в Краснодаре 203-04-94.
7: Цена автомобиля Хавейл Джолин в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
4: Микрорайон Новая Елизаветка. Проект InCity Development. Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: можно не расстраиваться уже, никуда не торопиться. Но ладно, сейчас все рассосет, сейчас все поедет, и можно будет спокойно куда-нибудь выбраться на дачу, например. Всем классных выходных. Об этом мы еще побеседуем чуть позже. Пока же, наверное, поддержу тех, кто, как и я, в данное мгновение еще трудится в офисе или где-нибудь еще. В общем, ребята, специально для вас до финала этого часа кое-что классное, да, практически эксклюзивное. Это Бритни Спирс и ее «Токсик». Но прежде Робин Шульц и «Топик». Buy One. Скоро все будет.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0 плюс.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Бритни Спирс и Токсик в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше хиты обещаю. Например, классный трек от The Chainsmokers и Coldplay. Something Just Like This. Прежде Artemas, I Like The Way You Kiss Me.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: 8 вечера в Москве.

Классный бам-бам. Вечером в пятницу, правда ведь? Usually. Солто на Европе Плюс прямо сейчас. Бам-бам или Jamaican. Ну что, продолжаем с вами в том же духе, с тем же напором, ну и в том же солнечном настроении, а? В общем, есть настроение, не только у меня, я уверен. Впереди выходные, впереди классная музыка, впереди суперхиты. Боб Синклар и Кайза продолжат солнечную тематику, летнюю музыку. I can wait.

0: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
1: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
4: Алло.
5: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
4: Что? Ты же сам позвонил.
5: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
4: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
7: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
8: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 289 99 66.
9: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 907 28.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205 35 59.
11: Европа плюс. Лучшие

0: Летняя история. Любимая моя история на данный момент. Боб Синклар и Кайза. I can wait. Надеюсь, и тебе эта история нравится. Ну и думаю, что в ближайшее время Боб Синклар что-нибудь еще подарит нам такое же классно звучащее. Кстати говоря, из классного. Бруно Марс. Этот человек вообще не выпускает практически каких-то проходных треков. Только суперхиты I Just Might. Но прежде Доминик Фейк и Baby Doll.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда

0: остается музыка. Категория 16+. При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая.
4: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: Япония. Bracks, XN, Pay to Exist. И все это впереди здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
1: Европа+.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: концерт в Бангкоке поедут наши слушатели. Увидят это грандиозное кей-поп-шоу от группы BTS Live Tour. Вот что значит вовремя попасть, вовремя дозвониться, ну и вовремя выиграть себе поездку. Swim, классный трек, надеюсь, что они его живьем исполнят. Ну и я надеюсь, что это не последний Live Tour, а если точнее, 100% не последний. Поэтому следи за последними новостями на нашем сайте europaplus.ru, в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. В общем, мы всегда рады предоставить для тебя что-нибудь новенькое, свеженькое, классное, интересное, ну и далекое. Улететь куда-нибудь, посмотреть, поплясать и получить удовольствие.
1: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
3: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, поехали вперед. На очереди один из лучших треков нашего эфира на данный момент. Я точно говорю, потому что это Тиесто, потому что это Бриэн и Грейс и Beautiful Places. Также появится лучший трек, по моему личному мнению, у Tokyo Hotel. Love Who Loves You Back. Ну и суперхит от Зейна, Die For Me.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: нравится, может быть, кому-то не очень нравится, но отрицать то, что Тиесто гений транс-музыки, невозможно, потому что у этого парня просто огромное количество суперхитов, которые добрались до всех танцполов, до всех хит-парадов, ну и, в общем, порадовали многие-многие уши. И продолжается это до сих пор, причем очень-очень уже давно. Тиесто — легенда. Брианна Грейс добавила этому треку своего шарма. Да, вокал у нее просто великолепный. Как мне нравится эта история. Beautiful Places. Только что здесь на Европе Плюс. Кстати говоря, реферанс тут раздает Фомин. Здрасте. Мы с вами двигаем вперед к полуночи, в субботу. Субботу, которую мы так все ждем. Короче, в ближайшее время будет музыка. Мы этой музыкой насладимся. Ну и будем, естественно, готовиться к выходным дням вместе. Рехаб, Пеликан, Локо-Локо. Но прежде Sugar Babes и Holland Head, а также Эбон с суперхитом Hollow.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уже 19 лет клиника Шале Санте заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника Шале Санте. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Алло.
10: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
9: Что? Ты же сам позвонил.
10: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
9: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая.
12: Окей.
11: Подробности на Окмаркет.ру.
12: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
13: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
15: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
16: Овершина, поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 900 07 28.
17: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
18: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
19: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

Да будет так в ближайшее время. Трек, который совсем недавно еще, а если точнее, сегодня еще в обед был номер один в Blonde Chart страны Еврохит Топ 40, теперь номер два, и это Биберекс и Fightless New Religion. Раньше послушаем The Second Voice и кое-что поспокойнее Let Me Be.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗАО Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения нашей

0: наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
3: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
4: 102,2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Еще сегодня, в обед, этот трек был лидером нашего хит-парада. B-Rex'а, Fireless и New Legion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну а теперь это достойная вторая строчка нашего хит-парада. На вершину выбрались BTS и суперхит Swim. Кстати, если ты сегодня прозевал обратный отчет 40 лучших треков недели, завтра мы для тебя это дело повторим обязательно. С 16 до 18 по Москве здесь на Европе Плюс. Ну и, конечно же, ты это можешь посмотреть на Муз-ТВ завтра в 11. Не пропусти. В ближайшее время трек, который еще только собирается на вершину нашего хит-парада, это Фюжель и Солто. Чаймайкен.
1: Реклама.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике KidsMed. Наши педиатры выезжают на дом без выходных. KidsMed в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

прямо сейчас на Европе Плюс. Бам-бам, Jamaican. Это Хюжель и Солто. Классный летний трек, который вот-вот нас уже прям вот запускает в лето. Ну и, собственно, синоптики говорят, что скоро тоже будет тепло. Скоро все уже устаканится и не будет таких перепадов. Плюс 28, плюс 13 днем. В общем, все будет в порядке. Лето не за горами. Ну и не за горами, естественно, супер классная музыка. Например, Кайга, DNCE с треком Dancing Feet. Но раньше, трек, который просто взрывал в свое время в оригинале, ну и сейчас в ремиксе от Disco Purple Machine звучит так же круто. И, кстати говоря, эти ребята приезжали к нам в гости с акустикой, выступали. Забыл, europaplus.ru, зайди, посмотри. Это Hurts, Wonderful Life, 25

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди классная музыка, среди которой BTS и Swim. Раньше от Ламберт и Ghost Town. Ну и один из лучших треков зимы этого года — это Post Malone Cold. Всем отличных выходных, с наступающим праздником, услышимся.

своих динамиках. Вообще, чем проще, тем, конечно же, всегда лучше. Зачем усложнять жизнь себе, другим? Чем непринужденнее ты подходишь к ситуации, тем вообще меньше проблем, кстати. Да, всем большое.

0: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
1: Больше музыки.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.

0: лучших диджеев планеты Тиесто на подходе. Появится он в компании Брэнни Грейс со треком Beautiful Places. Прежде не пропустить Gym Class Heroes хитом на все времена и для всех поколений меломанов Cupid's Chokehold. А вот раньше всех встречай Зейна с проникновеннейшей историей Die For Me. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Всю следующую 30-минутную подборку хитов можно брать и смело добавлять в свой личный плейлист. Все треки максимально крутые. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами группа «Моя Мишель» со свежей историей «На малиновой луне». Прежде здесь отметится

0: Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

восхитительно. Вот слово, которое рождается в моей голове в момент прослушивания группы «Моя Мишель» в целом и нового трека «На малиновой луне» в частности. История просто изумительная. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Если хочется дэнс-попа, пожалуйста, Асяна Тева «Can't Stop Thinking About You» на подходе. Если жаждешь винтедж-хауса, тоже welcome. Ирбукс со стены вещицы «Грейсленд» также с

0: Будь рядом.
1: Радиоканал Европа плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

поговорим с тобой. Weekend с актуалочкой на подходе. Пришла в эфир Ксения, проект шоу с вещицей Walk With Me, а также Алекса Уоррена с хитом Fever Dream здесь, на радиостанции номер один в России. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.